0: стала дистанция и вот люблю, аж стандарты.
1: Ничего, шикарно.
0: Тину как утон, тину как утон, фручина милингон, живаца негр. Пик, пик, мосфоль, мосфоль. А я думаю, я был мир, а джон, че я тупо.